пане Білозой, треде Бог, чи на славу папаша. Ди-ра-ди-ру-рим-да-я-ру-ди-ра-да-ру-ра, ба-ра-ру-ру-да-ри-да-ра-да-ру-да-ра.